0: Что это твоя?
1: Международная музыка.
0: Парти музыка.
1: Личная музыка.
0: Мисмо. Best FM.